0: going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Kujir.
1: Ai super energie în fiecare hit.
2: Americanska firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –

0: Energy FM. Sunetul are sens.
1: În mecearii pâilă slova, slova породила ритм, ритм дал жизнь движению, пас вдохнул движение, силу, а имя этой силе — диджей-аллигатор.